было спокойно. Все остановилось. Никто и ничто не двигалось. Луна, поднявшись высоко над городом,

0: Я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой.
1: Вы бы видели, как раньше вел себя на...

0: покоя, когда я отказываюсь от утки.
1: Он чё, гонит?
0: Я вам открою секрет, это не сила воли. Я, так сказать, пересел на кое-что другое. Так что моя милиция может спать спокойно. Лёша больше не курит вообще в натуре. Лучше дайте мне чайник с горячей водой. Или давайте я сам, просто покажите, где здесь кулер. И хули, теперь у меня в чемодане ничего запрещенного, только добрый запас чая. И когда я прилетаю в другие города, мне нужна только розетка, вода пока была всегда. Это ведь не наркота, он же не пьет, ну да. Но чай бывает разным, есть опасные сорта. Я составил тройку лидеров из каких-то соображений и решил провести некоторые параллели. Пуэр я могу сравнить с амфетамином. Я не пью его часто, он разгоняет меня слишком сильно. Я завариваю термос и беру с собой в машину. И понемногу в течение дня, день бывает длинный. На втором месте у меня тигуанинь, он как планчик, идет как надо. За стаканчиком с

0: Чайный пьяница здесь, Вася, доставая траву.
1: Люблю чай, как панда любит бамбук, так же, как любит литрюк дуть траву. В чайной кухне без обмана, нет, это не трюк. Поставь чайник на плиту. При себе всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук и кипятку. Расфасованный вес или спрессованный круг. Это чайный пьяница.
2: Ну чё, Васяня, присядем. Есть малёха да хумпау, пуэрчика и шуйсяня. Куришь? Не куришь, красава, я тоже бросаю. Шучу, просто вилы в ларёк, да и вставила не слабо. Сколько по стране развелось чайных.

0: Можно графинчик кипяточка, еще кипяточка, еще кипяточка.
1: Заказывать что-нибудь будете?
0: Нет, просто кипяточка. Прохожу досмотр в аэропорту.
2: Ваш рюкзак, так, что у вас тут?

чашечком, стаканчиком. Ел. Убивает флам. Пари, заваривай. Не парень, не запаривай. Это чайные пьяницы.